0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Yeah.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: В основном вообще пью либо зеленый, либо травяной, но с лимоном мне нравится именно черный. Это что-то такое с детства.
1: А у меня чай я пью без сахара. Но вот как ты сказал, в этом сочетании черный чай с лимоном обязательно должна быть сластинка, то есть чуть-чуть сахара все равно добавляю.
0: У меня мама также.
1: Ну, в общем, каждый выбирает свой чай либо кофе, наливает, просыпается, ест свой бутерброд, собирается на работу. Пускай день будет хорошим, ну а мы в этом поможем. Утренняя джимнастика, расскажем, что же будет в ближайшее время у нас. В 7.20 поздравим именинника, в 7.30 яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз и пригласим вас в нашу игру с подарками уже в 7.50. А пока всем доброе утро.

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Джем ФМ.
11: Где пробки?
12: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ, ООО «Системы комфорта», компания СК «Урал». 2 балла стоит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднения небольшие появились на Амундсена, Щерста, Безноида, на Шурикова, также на машиностроителей Баумана, от Черниговского переулка до Бабушкина, Уральская улица Гагарина, от Смайщиков до Малышева и Шевская, Бакинский комиссаров Донбасска, Тепличная до Суворовского переулка.
0: Реклама.
13: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
14: Дедушка, а он еще работает?
13: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
14: Тогда передадим септик нашим детям?
15: Ага.
16: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
17: 102.5 Джем ФМ.
18: Touch you right now.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, за окном +14 градусов. Время поздравлять именинников в утренней гимнастике. Маргарита знает, кто из звезд отмечает свой главный праздник и всегда нам рассказывает. Не исключение сегодня.
3: Среди именинников сегодня Том Фелтон. Это британский актер и музыкант, прославившийся ролью Драко Малфоя во вселенной Гарри Поттера. Угу. Получить эту роль Тому помогла честность и прямолинейность. На кастинг фильма «Гарри Поттер и философский камень» Том пришел, не прочитав ни единой книги Джоан Роулинг. Он честно признался в этом режиссеру. Продюсеры решили, что именно такой дерзкий и независимый вид должен быть у Драко Малфоя.
2: Ничего не знал, да?
3: Да.
2: Где снимался, с кем, что за фильм снимаю вообще?
3: От природы Том Шатен, и на протяжении 10 лет съемок в Поттериане его волосы каждые несколько дней обесцвечивали, покрывали тоннами лака, чтобы добиться фирменного платинового блонда слизеринца.
2: Интересно.
3: Известен своей, какой-то огромной любовью к рыбалке, и в какой-то момент даже планировал бросить актерскую карьеру и поступить в университет на рыболовецкий факультет. Но в итоге оставил это занятие своим любимым хобби.
2: Такие объемы. То есть оно не превращается, уже когда становится профессия, уже нет такой профессии, как хобби. То есть это становится работа, а не отдых. Что здорово, зато сыграл в таком культовом фильме. Поздравляем.
3: Еще одна именинница у нас есть. Это известная актриса Мария Голубкина. Назову ее проекты. Это «Француз» и «Есенин. Обоюдное согласие». Мария серьезно занимается конным спортом с 11 лет. Она имеет второй разряд и даже выиграла Кубок Москвы среди любителей.
2: Ничего себе.
3: Своего любимого коня по кличке Коля она категорически отказывалась продавать за любые деньги, отмечая, что животное научило ее стойкости и верности.
2: Интересно.
3: Сниматься начала еще в 16 лет, а еще Мария очень интересная рассказчица. Я как-то видела с ней ролик с экскурсии по Москве. Она ее сама проводит, рассказывает про свои любимые места, и там такие интересные истории из ее детства, из ее юности. Очень классно слушать. Это вообще цикл роликов, с Марией Голубкиной мне больше всех понравился, у нее еще такой красивый низкий голос, приятно очень слушать.
2: Здорово, смотри, как интересно. А почему бы и нам не сделать такой же цикл?
3: Прикольно,
2: программы?
3: Да.
2: Можно. Так, давайте поздравим именинников, все, кто слушает GMFM, вас, наши хорошие, любимые, дорогие, если сегодня отмечать день рождения, мы поздравляем с утра пораньше. Желаем, чтобы все ваши мечты обязательно сбылись, вкусняшки коллегам, а вам подарки, внимание и поздравления. Мы мчимся вперед уже через 10 минут в утренней гимнастике. Встречайте яркие заголовки.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки.
1: Ты любишь пирожки или булочки со сладкой начинкой?
0: Ой, как кто же их не любит? У меня почему-то сразу с детством воспоминания, потому что пирожки с сладкой начинкой стоили самые дешевые были, там 3 или что-то 5 копеек, а с мясом там или хотя бы с картошкой, с луком, они уже чуть были подороже, и поэтому, видимо, они самые доступные были, такое лакомство. Когда их горячего, знаешь, мне очень нравится из фритюры, когда достают, и там прямо только еще пышет. Такой вот, это прям шикарный пирожок.
1: Пирожки с шоколадным батончиком со знаменитым с нугой и карамелью взорвали соцсети. Приготовить их можно всего за несколько минут.
0: Так.
1: Готовить просто. Шоколадный батончик заворачивают в бездрожжевое слоеное тесто.
0: Как их приготовить? Надо взять батончик.
1: Да. Смазывают желтком, а затем запекают в духовке или аэрогриле. Те, кто отведал десерт, отмечают, что получается очень вкусно. Ну, просто вот берешь вот этот батон... Заворачиваешь в тесто в замороженное, разморозив.
0: Но это новое, хорошо забытое старое. Раньше бабушка делала разборник. Это когда отдельные такие булочки, и в них внутри стояла маленькая конфетка была, да. И их так много складывалось, причем потом доставали, и этот разборник, маленькие булочки вот эти, можно было отламывать, и внутри была конфетка. По большому счету ничего не изменилось, но только начинка поменялась. Одна большая получилась конфета внутри.
1: Ну, слушай, кстати, с детьми можно приготовить. Очень классный вариант, быстрый, дети сами могут приготовить.
0: Да, хотел сказать, киндер-сюрпризом тоже можно, потом сказал, подумал, нет, там лучше не экспериментировать.
1: Поопаснее чуть-чуть.
0: Ну да, там маленькие игрушки могут оказаться. Ну что, вперед, мне кажется, сейчас можно, что касается сладкой начинки, если вот брать просто, например, конфетные начинки или шоколадные, такое количество, такой выбор, просто караул. Заворачиваем все в тесто и печем. Это яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города сейчас плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Реже сейчас плюс 9, в Ревде и в Краснотуринске плюс 8 градусов.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: 7:41 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Давайте-ка расскажем, что ждет каждый знак зодиака сегодня, 22 сентября, вторник.
1: Овен, ситуация потребует от тебя нестандартного подхода.
0: Телец, держи бюджет под контролем и избегай лишних трат.
1: Близнецы, ты узнаешь информацию, которую давно искал.
0: Рак, один небольшой шаг приблизит к желаемому результату.
1: Лев, тебе удастся произвести нужное впечатление.
0: Дева, чужая просьба нарушит твой распорядок дня.
1: Весы, приятное приглашение изменит планы на вечер.
0: Скорпион, пора перестать возвращаться к старой истории.
1: Стрелец, небольшое путешествие подарит яркие впечатления.
0: Козерог, сегодня твое терпение будет особенно ценно.
1: Водолей, интерес к новому делу окажется сильнее лени.
0: Рыбы, кто-то близкий порадует тебя теплыми словами.

0: Реклама.
1: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm
4: 235-0905
3: 235-0905
4: Jam.fm.
5: Где пробки?
6: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 7 минут сейчас находится на объездной дороге от Громова до Амундсена, Бебеля, Донбасска, от Пехотинцев до Суворовского переулка. Столько же потратим на Селькоровской, от Энергетиков до Бесерцкой, на Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма Дегенина уже 9 минут. А самое большое затруднение сейчас на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья 13 минут.
4: 102.5
3: Jam FM.
7: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 7:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. А вот и время подарков утренней джимнастики наступает. Уже совсем скоро начнется игра в Тверет, в которой мы сегодня разыграем пару билетов на стендап Урал-тур категория 18+. Два билета, то есть ты можешь сходить с кем пожелаешь. С супругой, с друзьями, с коллегами по работе. Ну, в общем, неважно. Главное, круто проведешь время, потому что сейчас стендап на Урале вообще в топчике. Что нужно сделать, чтобы стать участником и побороться за билеты?
1: Для этого нужно отправить смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5. Отправляй смайлик, мы с тобой свяжемся, поиграем, и, может быть, именно ты заберешь билеты на стендап.
0: Ждем.

0: 8 часов 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ ООО «Алика Групп», парк «Квартал», радиостанция.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Россия готовится к непростому бюджету на ближайшие 3 года. Об этом заявил в понедельник министр финансов страны Антон Силуанов. Он отметил, что бюджет с дефицитом, но не представляет рисков около 2% ВВП, сказал Силуанов в рамках пленарной сессии Московского финансового форума. По словам главы Минфина, ведомство сделало все, чтобы Центробанк имел возможность смягчить денежно-кредитную политику. Кроме того, Силуанов подчеркнул, что его министерство уже выработало иммунитет к так называемым адским санкциям со стороны Запада, пишет «Москва-24». По итогам выборов «Единая Россия» забирает абсолютное большинство мест в Свердловском парламенте – 36. По списку «Единая Россия» получает 11 мест, еще 25 по округам, отмечает «Новый день». У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» – 4, у ЛДПР – 3, у «Справедливой России» – 2. По предварительным данным, явка на выборах Свердловского Заксобрания составила 47%. Между тем, в избирком из Свердловской области в ходе выборов поступило 57 жалоб. После рассмотрения была удовлетворена только одна. Кандидат на местных выборах получила предупреждение за агитацию в день голосования, рассказала глава облсберкома Елена Клименко. Она отметила, что голосование прошло законно, с соблюдением всех требований. Сопредседатель областного центра общественного наблюдения Александр Левин отметил, что на участках работали почти 8200 общественных наблюдателей. С работой участков также знакомились наблюдатели из ряда других стран, в том числе Германии, Испании и Венесуэлы. По словам Левина, они пришли в удивление и восторг, потому что ни в одной стране мира нет видеонаблюдения с избирательных участков, пишет областная газета. Летняя погода ожидается на Среднем Урале на этой неделе. По данным Уралгидромета, в ближайшее время температура по ночам составит от 5 до 10 градусов тепла, днем по области от 18 до 23. Сухая и теплая погода задержится до конца недели. Это обещает Росгидромет. К четвергу-пятнице дневная температура понизится до плюс 16. В ночь на воскресенье ожидается всего плюс 5 градусов в Екатеринбурге. Днем в выходные плюс 15. Но будет сухо и солнечно. Таков пока предварительный прогноз. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Синоптики уже продлили его и могут продлить и дальше, так как сухая теплая погода способствует скоплению вредных примесей в воздухе. Кружевные леггинсы из 1980-х вернулись в моду этой осенью, сообщает журнал Vogue. Такие брюки в прошлом популяризировала в числе других певица Мадонна. Элемент гардероба сегодня все активнее интегрируется в повседневный уличный стиль. Кружевные леггинсы можно легко вписать в любой гардероб. Например, сочетать черные леггинсы с кружевным платьем и высокими сапогами. Также повседневный образ можно составить из белых кружевных капри, объемного свитера, куртки, оверсайз и грубых ботинок, отмечает эксперты, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара во вторник 84.10, евро 96.37.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. В центре города уже плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, днем плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.

0: 8 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Прямо сейчас в утренней джимнастике начинается игра 3 в ряд. Разыгрываем пару билетов на стендап Урал-тур, категория 18+. За приз сегодня поборется Лида, она из Екатеринбурга. Пока не работает, находится дома. Лида, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Рассказывай, чем уже успела этим утром позаниматься, что сделала?
1: Запеканку творожную.
0: Запеканочку.
2: Ничего себе,
0: творожную.
2: Просто с творогом?
0: Вкусно.
2: Или еще что-то добавила?
1: Яблочки.
2: Ой, хорошо.
0: А мне кажется, это такой полезный завтрак. ПП, что называется, да? А, вообще, наверное, любишь готовить, Лида?
1: Да, в принципе-то как бы не очень, но приходится.
0: Приходится. А что вот на скорую руку приготовить готово? Запеканку или еще что-то можешь быстро, по-быстрому сделать, когда надо?
1: Ну, яичницу, блины,
0: яичницу.
1: Оладьи.
0: Ну, вот я могу только из этого списка яичницу сделать. Все остальное, блины, оладьи, это уже...
1: Шаурму.
2: Ничего себе,
0: ну,
2: какой-то
0: профик. Ну, ты вообще специалист, поэтому с тобой голодный не останешься. Ну что, узнаем, посмотрим, насколько тебе умение готовить поможет в разгадывании наших загадок музыкальных. Слушай внимательно правила нашей игры, тебе желаем, конечно же, удачи.
2: Прямо сейчас для тебя поставим 3 кусочка из разных песен. Твоя задача — угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — отправишься на стендап. Но если вдруг растеряешься, то уже на стендап пойдут те, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс.
0: Ну что, готово? Поехали.
1: Yes.

0: чем? Расскажи мне, кто эти исполнители? Лида, есть кого узнала?
1: Газманов
0: первый, да, с хорошо. Эскадроном проскакал. Да. Вторая, кто?
1: Максим.
0: Точно, тоже невозможно. А вот третий исполнитель?
1: А вот третий я вообще что-то не слышала, такую, может,
0: другую. Не слышала? Заметить на другую мы не можем. Это у нас одна загадка.
1: Ну так давайте еще раз.
0: Еще раз кусочек? Третий?
2: Не сдается.
0: Не сдается. Давай попробуем, поехали.

0: Ну, теперь точно надо называть. Раз, два, три. Твой вариант. Это...
1: Звонкин.
0: Кто?
1: Звонкий.
0: Звонкий!
2: Молодец,
0: абсолютно верно!
2: Молодец. Ничего себе!
0: Я не знаю, сама либо с подсказкой, но ты правильно назвала варианты. Действительно, это Звонкий. Вот так вот сегодня все три исполнителя разгадали. Это прекрасно. Не сдаются, не сдаются наши люди. Итак, Газманов сегодня, Максим и Звонкий были загаданы в игре «Три в ряд». И действительно, вот так Лида не с первого раза, но тем не менее получилось. И мы тебя поздравляем, вручаем тебе сегодня наш главный приз. Это пара билетов на стендап «Урал-тур».
2: На правах рекламы.
0: На сцену выйдут резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и мастер импровизации Ваня Дыба.
2: Тебя ждет вечер живого, честного и исключительно взрослого юмора.
0: Встречаемся 27 сентября в пабе «Бен Холл».
2: Для посетителей старше 18 лет.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. 4 балла стоит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию, называя затруднение более 9 минут. Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина, Амундсена от Бардина до Безной. Краснолесье, Амундсена от Михеева до Ванцовского. 13 минут потратив на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Столько же на Бебеля от Таватуйской до Автомагистральной 14. Верхотурский проезд космонавтов от Якада до Бакинских комиссаров. Ну а самое большое затруднение — Сикорская улица от Окружной до Бесерской, 18 минут.

0: 8:21 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов на календаре. Напомню, сегодня 22 сентября, вторник. Ну что, второй рабочий день, уже на денек поменьше работать, бабье лето продолжается, а мы обсуждаем с вами интересную тему, благодаря которой кто-то из вас получит крутой приз. Не могу не нарадоваться на наше оформление у нас ВКонтакте, в группе ВК поменялось немножечко, да, все?
1: Ой, мне как-то нравится,
0: стало так, да. Все поживенькому, и мне почему-то напоминает это какие-то школьные годы, когда что-то там подрисовывают, знаешь, дополняет.
1: Как будто ручкой, да?
0: Да, или как карандашком. Будто ручкой. Возможно. Зайди, посмотри. Ну и самое главное, можешь написать в нашу группу ВКонтакте сообщение по теме утра. Сегодня очень простая тема, очень актуальная. Все у нас, конечно же, сейчас пользуются смартфонами. И, конечно, жизнь становится легче и интереснее благодаря огромному количеству приложений. Вот мы даже никогда не задумываемся. Нам кажется, что это было всегда, но на самом деле нет. И доставки не было, и магазинов не было, маркетплейсов всевозможных. Вот. Я уже не говорю про навигаторы. Раньше мы ездили просто по обычным картам бумажным и так далее. Поэтому прямо сейчас возьми в руки смартфон и напиши нам, какие приложения в твоем смартфоне тебе помогают в жизни. Я знаю, что сейчас девочки, не про себя говорю, устанавливают приложения, которые считают калории. Мне всегда это забавно. Вот. Ну, видимо, они таким образом стараются похудеть. Если меня брать, ну, конечно, я первое, наверное, поставлю навигатор, потому что если брать мою жизнь, то половина, наверное, жизни проходит за рулем. И это так удобно и здорово, особенно так как ты ездишь на различные банкеты, мероприятия, то в различные места, вот за город уезжаешь, а там куда-нибудь в какие-нибудь базы отдыха, и как туда доехать, как оттуда выбраться потом без навигатора, просто уже не представляешь, думаешь, ну как это возможно? Очень удобная вещь. Актуальная, которая недавно появилась, это где бензинчик помогает,
1: да,
0: мне тоже
1: хорошая.
0: Ищу, и вот буквально вчера опять заправился, без очереди, просто великолепно, может быть, но я надеюсь, что будет скоро не актуально, так, по крайней мере, хотелось бы, но пока она вот, пока приложение помогало мне ездить с полным баком, по крайней мере, заправляться. Я уже заикнулся про Marketplace, потому что тоже я уже не помню, когда последний раз что-то покупал из вещей в магазине. Ну, только продукты покупаешь, а вот именно что-то, какие-то обувь там, куртки, брюки, футболки, все это можно, потому что взял несколько вариантов, не подошло, вернул. Если что-то подошло, взял себе, примерил, принес домой. Ну и, конечно, доставка сейчас тоже очень удобная такая штука, когда тебе доставляют домой еду. Это тоже великолепно. Такси, наверное, еще скажу. Ну и будильник. Вот такие у меня, наверное, приложения, которыми я пользуюсь чаще всего. У тебя, Рит, какие тебе помогают?
1: Слушай, я только что поняла, что, в принципе, я и живу только за счет приложений на телефоне.
0: Все...
1: У меня все там.
0: Да, вся жизнь.
1: Да, это очень много из того, что ты перечислил. Не буду повторяться, но скажу, что сейчас для меня самое актуальное, это, конечно, навигатор. Он меня очень спасает,
0: выручает. Начинающий автомобилист.
1: Да, я где-то не совсем разбираюсь, в какую полосу перестроиться и так далее.
0: Там
1: навигатор
0: подсказывает.
1: Очень хорошо мне помогает, скорость контролирует и так далее. И, кстати, заправки тоже есть с наличием бензина, с пробками на заправках тоже можно посмотреть. Также у меня много приложений для изучения английского, как просто справочные такие, так и те, в которых я могу общаться с иностранцами.
0: О, прикольно,
1: да,
0: кстати.
1: Да, потом много приложений здоровья, фитнес-приложений, которые считают шаги, знаешь, после пробежки, там, отслеживают твой пульс и так далее. У меня еще есть фитнес-часы, и это все вместе работает.
0: Так вот секрет твоей красоты.
1: Ой, мне приятно. Ну, наверное, в этом тоже. Еще, конечно, это музыка. Потом разные онлайн-платформы с разными фильмами. Да, с разными подкастами. У меня даже есть подкаст на иностранном языке у меня есть. Ну и,
0: ты,
1: конечно,
0: вообще у нас молодец.
1: Приложение, где я могу монтировать фоточки, видео. Приложение для вдохновения. То есть там разные мудборды, разные картиночки, стиль, который я могу себе выбрать,
0: так,
1: интерьеры и так
0: давай
1: далее.
0: Давай оставим что-нибудь нашим слушателям.
1: Да.
0: Я понял, что ты все.
1: Да, у меня все в телефоне, вот как
0: вся
1: ты
0: видишь. Жизнь, всем ты пользуешься.
1: Да.
0: А для некоторых действительно смартфон является источником дохода, потому что люди, многие прям устанавливают приложения для работы какие-то, и они там уже справляются с теми или иными задачами. Так вот, мы решили поговорить, какие приложения на твоем смартфоне тебе помогают в жизни. Много можете писать, там, 2-3, или какими ты пользуешься чаще, а, возможно, у тебя какие-то есть интересные, необычные приложения, про которые мы еще не знаем. Узнаем, если ты нам расскажешь. Пиши нам в наш мессенджер Макс, +7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, там же находится наш канал, подписывайся на него, получай уведомления, ну и, конечно, группа ВКонтакте. Там уже наш красивый, интересный, яркий пост, под ним уже сообщения также есть, скоро их будем читать, ну и от тебя ждем также сообщения и истории в нашу тему утра. Какие приложения на твоем смартфоне тебе помогают по жизни?

0: Половина девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов, на Джим ФМ. Тем временем яркие заголовки, Рита, рассказывай.
1: Сначала рассказывай ты. Ты носишь в жизни наушники, ну, слушаешь музыку часто там, на улице идешь и...
0: Я наушниками пользуюсь, но не так часто. Я обычно в поезде, когда еду, люблю включить в наушниках фильм посмотреть со смартфона. А так обычно нет, у меня либо громкая связь, ну, как-то наушники я не очень люблю.
1: А я люблю, у меня есть красивые сиреневые, но я нашла необычные. В сети популярны чехлы для наушников в виде человеческих ладоней.
0: А, то есть ты надел наушники, да. А у тебя как будто ладошки...
1: Да, то есть создается впечатление, что кто-то закрыл тебе уши руками. И эти ладошки, они натуралистичные очень.
0: Ой, ой.
1: Выглядит, конечно, немножко жутковато.
0: Представляю.
1: Варианты рук полны разнообразия. Угу. Есть ладошки с маникюром, кольцами, татуировками или из разных материалов. То есть это могут прозрачные какие-то ладошки быть, мягкий силикон, ну, по сути, твои руки.
0: Не так страшно.
1: Да, даже там с волосиками есть. Есть еще вязаные перчаточки, ну, чтобы не холодно было вот этим ручкам силиконовым.
0: Я даже не знаю, может еще каких-нибудь добавить туда, ну не знаю, кошачьих лапок.
1: Ой, кстати, да.
0: Вдруг это же тоже довольно приятное ощущение. Нет, не когти, именно мягенькие вот эти подушечки, которые такие аккуратненькие. Вот, фантазировать можно. С человеческими руками, конечно, как-то, мне кажется, немножко жутковато.
1: Ну да, голова и вот сверху еще ручища.
0: И еще руки,
1: да. Но там еще разные, ведь есть женские аккуратно, есть мужские здоровые вот эти огромные.
0: Да, представляешь, так вот шапочку надела, и из-под шапочки только руки видны. Жуть.
1: Страшно.
0: Я тоже думаю.
1: У меня прям мурашки.
0: У меня тоже мурашки. От твоих ярких заголовков. Вот такие они у нас сегодня на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8 часов 34 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, днем до плюс 20 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 10, Полевской Асбест плюс 9, в Туринске плюс 8 градусов.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Продолжаем обсуждать тему утра. Сегодня мы говорим про приложения на твоем смартфоне, которые тебе помогают в жизни. Почитаем сообщения, которые уже пришли.
1: Юля пишет: «Умный дом. Приложение. Когда ребенок не отвечает на телефон, звоню на умную колонку и проверяю, дома он или нет».
0: Это как? Подожди.
1: Я вот подробности не знаю, но я знаю, что мы пользовались такой функцией. Мой брат звонил маме тоже. Мы ее не могли
0: через
1: найти.
0: Колонку.
1: Да, и через колонку звонил. Там как-то там есть номер, наверное. И
0: наверное.
1: Ты звонишь, и все.
0: То есть ты можешь позвонить, условно говоря, по этому номеру.
1: Да, и колонка с тобой свяжет.
0: Не со мной, она будет как-то звонить дома, получается.
1: Да, да, да. Колонка свяжет тебя с человеком, которому ты звонишь.
0: А я думал, она скажет: колонка, колонка, дома ли мой ребенок? Да, конечно, бегает, вон сейчас пошел.
1: Ты думаешь, сдавать прям будет?
0: Я не знаю, как это работает.
1: Домашку списывает.
0: Поэтому спрашиваю, напишите, кто этим пользовался.
1: В телефоне сидит.
0: Что для этого нужно? А ты, нет, правда хочется узнать? Можете только про детей. Вообще, в принципе, кто дома?
1: Интересно, да.
0: Многие пишут про приложение, конечно, про всевозможные Яндекс.Музыка, которые помогают отвлечься от мирской суеты, насущих проблем, просто радоваться, где бы они находились. Это те приложения, которые там подписку оформляешь, да, небольшую какую-то, выбираешь себе уже жанр, направлением,
1: да,
0: музыку.
1: Да, да, классно.
0: Ну, у меня так тоже умная колонка стоит, то да, я прихожу, просто говорю, что мне поставить, и все, и мне там джазик играет, например, а ты под эту музыку красивую что-то жаришь.
1: Ой, хорошо.
0: Да, что еще нам написали? Аня написала: будильник на работу, хотя не всегда помогает. Ничего себе. Вообще, что касается будильников, мне кажется, лучше дублировать, потому что вот я всегда просыпаюсь, я на что на будильнике реагирую четко, хотя мне ставят два будильника всего, там с разницей в 10 минут, но лучше, наверное, еще не в виде гаджета иметь будильник, а такой, знаешь, механический, либо там на батарейках, который подстрахует. Его можно ставить чуть попозже, то есть это уже такой red flag, как сейчас говорят, уже черта, после которой уже точно опоздаешь на работу. Вот, поэтому если вдруг не услышал гаджет, просто бывает у меня ситуация несколько раз, когда я телефон ставил на зарядку, в ночи что-то происходило, либо я рукой задевал, либо что, зарядный отпадал, и он не заряжался, а наоборот разряжался, и телефон утром просто не мог звонить, потому что он был без заряда. Несколько раз такое было. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения, какие приложения на твоем смартфоне тебе помогают в жизни, как-то помощь выглядит, ну и что за приложение хочется узнать. Присылай нам сообщение в мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 и 5, там же находится наш канал Jam FM, либо пиши в группу ВКонтакте. За одно из сообщений, конечно же, вручим классный приз на Jam FM. Пара билетов на концерт Сократа и Леры. Категория 6+.

0: Реклама.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяна и утки, два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
5: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
6: Мои «Шангри-ла». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова, 4. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: «Джем-ФМ».
14: Где пробки?
15: 8 часов 48 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, 5 баллов, ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, пробки увеличиваются, затруднения более 11 минут находятся на Краснолесе, Амундсен от Пихеева до Ванцовского, Щербакова от Прониной до Павлодарской, 12 минут потратим на Черепаново, от остановки Черепаново до Стрелочников, 13 на машины от Переходного переулка до Фурманова, 14 на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесе, и самое большое затруднение находится сейчас на Селькоровской, от Патрисия Лумумбы до Бесерской 22 минуты.
16: 102.5 Джем FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Дунс-дунс-дунс, я пританцовываю.
1: Я вижу.
0: Потому что я как будто бы на диско 90-х. Именно на эту вечеринку мы скоро разыграем парочку пригласительных. Если хочешь принять участие в нашей игре, мальчики и девочки, и получить в качестве приза эти билеты, то тогда слушай внимательно, что нужно сделать, Маргарита.
1: Все как обычно, присылай смайлик на наш номер в Максим плюс 7 932 020 102 5. В игру мы зовем тоже, как обычно, и мальчиков, и девочек. Ну что, может быть, именно ты отправишься на дискотеку? Принимай участие, поиграем.
0: Прямо сейчас.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Продолжать насыщать внутренний рынок России нефтепродуктами поручил профильным ведомствам вице-премьер Александр Новак. В ходе совещания Минэнерго представила доклад о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Отдельно участники рассмотрели ситуацию в Тыве, Хакасии, Якутии, а также в Новосибирской области и Красноярском крае. Отраслевые компании сообщили о выполнении ранее данных поручений, включая поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы и исполнение обязательств по Северному завозу, пишет Российская газета. Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее за рулем. Накануне сразу на двух трассах водили реверс после тяжелых ДТП. Днем на автодороге Екатеринбург-Реша-Лапаевск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей из-за того, что один выехал на встречную. Оба водителя погибли. Вечером на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган под Каменском «Лада Ларгус» выехала на встречную, столкнулась с автобусом ПАС, который после удара бросила на попутный грузовик ДАФ. В автобусе пассажиров не было, водители автобуса и грузовика не пострадали. В «Ладе» погибли два пассажира и водитель. Еще один пассажир получил травмы, сообщили в облгаи, пишет Ядин. Жители нескольких районов Екатеринбурга вновь жалуются на ржавую воду из крана. Сообщили порталу Е1 жители Юго-Западного, Эльмаша, Химаша, новой сортировки Ботанического и других микрорайонов. Кадры с ржавой водой вызвали большое обсуждение на сайте портала. Некоторые возмущались, другие шутили. Бесплатный черный чай. Я с этой водой испортила постельное белье. Перед отоплением всегда такая вода, цитирует Е1 подписчиков. Напомню, ранее горожан предупредили о снижении качества воды до 2032 года. В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов. Обычно их отключают 15 сентября, чтобы законсервировать. Но в этом году погода позволила продлить их работу до 27 сентября, сообщили в мэрии, пишут в «Новый день». И напоминают, что коррективы в работу городских фонтанов в этом году внесли рекордные ливни в июле и в августе. Из-за роста уровня в реке Исей светомузыкальный фонтан в историческом сквере пришлось отключить и дополнительно закрепить. Писатель и драматург Эдвард Радзинский не планирует отмечать грядущий солидный юбилей. 29 сентября ему исполнится 90. По словам Радзинского, он никогда не праздновал день рождения как-то по-особому и не собирается устраивать торжество на этот раз. Об этом он сказал в интервью газете «Ру» и поблагодарил журналистов за память. Как драматург, Эдвард Радзинский стал известен после спектакля «104 страницы про любовь», который ставил режиссер Анатолий Эфрос в Линкоме. Также Радзинский автор постановок «О женщине», «Беседы с Сократом», продолжение «Дон Жуана». Кроме того, писатель известен интересными авторскими программами на телевидении. Официальный курс доллара во вторник 84.10, евро 96.37.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 9:04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Сервис Торг», кафе, китайская кухня, «Шангрила». За окном плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
0: Для слушателей старше 12 лет. Шоу продолжается.
7: Утренняя джимнастика.
0: Джем ФМ.

0: 9:08 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Начинается игра, мальчики и девочки. Прямо сейчас в утренней джимнастике разыгрываем пару билетов на вечеринку диско 90, категория 18+. За приз сегодня поборются со стороны мальчиков Руслан. Он из Екатеринбурга, работает инженером-строителем, приехал на работу. Руслан, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушай, мы сегодня всех спрашиваем про приложения, которыми в последнее время ты чаще всего пользуешься, или приложение, которое тебе помогает. Какое у тебя, наверное, приложение самое частое, которым ты на смартфоне пользуешься?
1: Ну, наверное, это больше «Умный дом». У меня весь «Умный дом» подключен и к свету, и к телевизорам, и ко всему предметам.
2: Оу. Да. Слушай, очень удобно.
0: Расскажи, что умеет твой «Умный дом»?
1: «Умный дом», да, в принципе, можно сказать, всю электронику выполняет. Включает свет, включает телевизор, выключает телевизор, кондиционер включает, робот-пылесос.
0: А, это все словесные команды, то есть говоришь, включи, да, отправь робот-пылесос, он поехал. Включи телевизор, заработал.
1: Да.
0: Слушай, ну это, конечно, здорово. А вдруг он взбунтуется и без тебя начнет там телевизор включать, пылесосами баловаться?
2: Ой!
1: Бывали такие нюансы, пришлось перезагружать, но ничего.
0: Пришел дома такой порядок, все работает.
2: Чересчур порядок.
0: Вечеринка «Умного дома».
2: Но они же должны тоже как-то веселиться.
0: Ну да, ясно. Играешь ты с Юлей. Юля у нас из Екатеринбурга, работает в банке, тоже подъехала на работу, сейчас на парковочке. Юля, привет.
3: Привет.
0: А у тебя какое приложение, которое тебе помогает? Может быть, какое-то необычное? Ну, а может, самое обычное, которым чаще пользуешься?
3: Ой, наверное, это Макс, которым каждый день пользуешься, ну, конечно.
0: Для общения.
3: Пишешь для общения, да, то есть и работа там, и все на свете.
0: Я скажу по секрету, что и мы там тоже находимся, и чтобы попасть в игру «Мальчики и девочки», ну, должны именно в Макс отправлять смайлик, что, собственно, и сделала Юля.
3: Да, да, да.
0: И оказалось у нас. Ну, видишь, приложения нас сближают.
2: Да, это точно.
0: Ну что, сейчас все-таки к игре переходим. Желаем всем, конечно же, удачи, внимательно слушаем правила и приступаем.
2: Мы сейчас вам будем задавать вопросы, их будет всего три, и на каждый вопрос предложим по два варианта ответов на выбор. Вопросы будем задавать по очереди, Палыч будет задавать вопросы девчонкам, я парням, все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш приз и отправится на дискотеку.
0: Поехали! Итак, первый вопрос для мальчиков.
2: Как называли сапожников в начале 20 века? Козлики или волчки?
1: Козлики.
2: Нет, волчки. Потому что обувь, которую они изготавливали, эта обувь была похожа на волчьи лапы.
0: Ого, ничего себе, будем знать. Юля, вопрос для тебя. В Екатеринбурге появилась информация, когда будут отключены фонтаны в этом 2026 году. Так вот, когда они будут отключены, по официальной информации, 27 сентября или 1 октября?
3: 1 октября.
0: Нет. 27 сентября. И это гораздо дольше, чем в другие года. Обычно отключается уже 15 сентября. Но, тем не менее,
3: хорошо.
0: Пока неправильный ответ. Движемся дальше. Счет не открыт. Вопрос для мальчиков. Номер 2.
2: Паста арикьете – это ушки или бабочки?
1: Ну, пусть будут бабочки.
2: Нет, это ушки.
0: Ушки. Сварил, ушей поел.
2: Маленькие ушки.
0: Юля, вопрос для тебя. Что лечат врачи-пульмонологи? Болезни крови или болезни легких?
3: Пульмонологи, легкие.
0: Да, абсолютно верно. Тут ты права. Счет 1-0. Руслан, нужно давать правильный ответ.
2: Лисий хвост – это вид окрашивания или вид стрижки?
1: Я думаю, стрижки.
2: Абсолютно верно. Молодец.
0: Интересно, как он выглядит и где находится.
2: Ну так стригут в виде лисьего хвоста, треугольничка.
0: А, я
2: волосы
0: понял.
2: Волосы стригают.
0: Это короткая стрижка, да, такая получается?
2: Нет, это по всей длине, наоборот, состригают в форме волосы. Треугольника.
0: Все,
2: да.
0: Треугольник, ага. Юля, если сейчас дашь правильный ответ, становишься победителем, но если нет, то будет дополнительный вопрос. Скажи, пожалуйста, сколько полных унций в одном килограмме? 27 или 35?
3: 27.
0: Нет, 35. Поэтому прямо сейчас вам даем дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соседа. Итак, внимание, вопрос. Какой день недели был позавчера?
1: Воскресенье.
0: А у Юли?
3: Воскресенье.
0: А у Юли всегда пятница. Юля, спасибо, что была с нами. Ждем новых смайлов. Чуть-чуть не повезло, но это повод снова просто встретиться и поговорить. Хорошо?
3: Спасибо, хорошо.
0: Давай. До свидания. Хорошего тебе дня, ну а парней поздравляем с победой!
4: Ура!
0: Вот так вот рабочий день начинается с призов на Jam.fm. Вручаем тебе билеты на вечеринку диско 90-х. Руслан, ты молодец.
2: На правах рекламы.
0: В эту ночь ты забудешь о делах и вернешься в беззаботные времена.
2: Харизматичный ведущий создаст отличное настроение, а зажигательная музыка 90-х не даст усидеть на месте.
0: Встречаемся 2 октября в «Фабрике».
2: Для слушателей старше 18 лет.

0: где пробки?
1: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Системы комфорта», компания СК «Урал». 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 8 минут сейчас на 2-й Новосибирской от Палисадной до Умельцев, на Гурзовской от Серафима Дерябина до Московской и на Объездной от Московской до Амундсена. 10 минут потратим на Донбасской Бибели от Суворовского переулка до Пехотинцев. Ну а самое большое затруднение – это Московская улица от Объездной до Щерса, 12 минут.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Септик Урал. Раз и навсегда.

0: 9:21 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, всем доброе утро, достали смартфон и посмотрели, какое приложение тебе помогает больше всего в жизни. Именно такую тему мы сегодня обсуждаем и принимаем у тебя сообщение в наш мессенджер Max, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, там же наш канал. Ждем ваших сообщений, истории, группа ВКонтакте. Обновленная, кстати, группа, заходи, посмотри, там очень прикольно сейчас девчонки все сделали, наши дизайнеры. Так, ну что, сообщение почитаем, Рит? Давай.
1: Марина пишет, помимо тех приложений, которые вы уже перечислили, очень крутое приложение «Финансы», которое помогает мне контролировать расход и приход моих денежных средств, своевременно ужиматься, если это необходимо, и планировать расходы на будущее. Клёво, кстати, да. У меня
0: это
1: тоже
0: правда.
1: Такое есть.
0: А я никак не могу с ним совладать. Мне лень туда все записывать.
1: А вот ты как-нибудь разочек запиши, и
0: поймёшь, как
1: удобно.
0: Очень полезно. Вообще домашнюю бухгалтерию ведут единицы. Но это так полезно. У меня знакомый друг был бухгалтер, мальчик-бухгалтер. Причем он военный и бухгалтер. Вот такие у него.
1: Бывает.
0: Да, и у него все четенько, как в армии, возможно. Он всегда знает, сколько у него денег отложено на отпуск, сколько на еду, сколько на одежду. Могут ли они себе позволить какие-то развлечения? Если позволить, то сколько... Я такой, ничего себе. У меня так никогда не... То есть они вперед уже все планировали, подводил там в итоге, где они там перебрали, где убавить, что добавить. Ну, возможно...
1: Учет.
0: Возможно, это правильно. Так, еще сообщение от Веры пришло. Яндекс, карты, коллаж, Бустайм, онлайн-банки, Фрисби, МТС, соцсети, госуслуги, карты магазинов. Как мы раньше без этого жили? Один клик, и ты знаешь, где транспорт. Пополнил свой кошелек, записался к врачу, заплатил за квартиру. Освобождается время, которое можно провести с пользой. Я вот соглашусь, что действительно, мы тут как-то недавно с супругой решили на трамвайчике приехать в центр города, и оказывается, приложение, где трамвайчик, зашел, посмотрел, очень удобно. Через такое-то время придет твой трамвай, это прекрасно. Допил кофе, рассчитал на дорогу там 3-4 минутки, вышел, подошел, трамвайчик подошел, новый трамвайчик, красивый, сел, поехал. Оплатить нужно, тут же у тебя QR-кодик, чик-чик, все. Даже, ну, то есть, все так-то как-то круто. Век технологий, да?
1: Да, даже, кстати, я вспомнила, что есть приложение с аптеками, и ты можешь посмотреть, какое лекарство, например, тебе какое-то определенное нужно, какое есть именно в конкретной аптеке, рядом с тобой или в какой-то другой, и не будешь лишний раз ходить, а там нет, например.
0: Здорово. Какие приложения на твоем смартфоне тебе помогают в жизни? Присылай нам свои сообщения, истории, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5 в мессенджер Max, там же наш канал, либо в группу ВКонтакте. За одно из сообщений вручаем крутой приз.

0: 9 часов 30 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Екатеринбург готовится к ежегодному забегу кросс-нации.
0: Прекрасно.
2: Реклама.
3: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm.
0: Половина десятого в Екатеринбурге. За окном плюс 16 градусов. На Jam.fm прямо сейчас яркие заголовки.
1: Уже в эту субботу, 26 сентября, в Екатеринбурге состоится Всероссийский день бега кросс-нации. Многие
0: все
1: спортсмены ждут это событие. Все побегут от мала до велика.
0: Еще в такую погоду, мне кажется, вообще здорово.
1: Да, классно. В этом году забег посвящен Году единства народов России.
0: Угу.
1: Кросс-нации проводится в Свердловской области с 2004 года. И действительно, одной из главных особенностей этого кросса является то, что у него нет возрастных ограничений.
0: Так.
1: Кто хочет, тот и бежит. Спортсмены и любители активного образа жизни встретятся на Екатеринбург-арене. Планируется, что входы откроют с 10 утра, а старт намечен на 12 дня.
0: Ой, там, наверное, будет музыка, активности,
1: да,
0: какие-нибудь.
1: Конкурсы, подарки.
0: Да.
1: Дистанция будет 2 километра.
0: Угу.
1: Стартового пакета какого-то не предусмотрено, но на месте в зонах активности будут раздавать подарки от партнеров.
0: Прекрасно.
1: Зарегистрироваться можно онлайн или перед стартом на месте проведения спортивного события. Здесь еще есть нюанс. Автомобилистам стоит учитывать, что из-за мероприятия 26 сентября закроют движение на центральных улицах.
0: Угу.
1: Немножечко сейчас расскажу, но в интернете можно найти более подробную информацию.
0: Так.
1: С 4 утра до 15 дня станет недоступна улица Пирогова от Репина до Татищева.
0: Угу.
1: Затем с 7 утра до 3 дня Татищева, Крауля и Репина от Татищева до Мельникова.
0: На стадионе, да?
1: Да, в районе Виза, да, да,
0: угу.
1: Да.
0: Ну что, имеем в виду, спорт это хорошо, тем более, когда в семьями это прекрасно, родители бегут, подают пример детям, дети бегут. Вообще-то такой большой городской праздник получается, да?
1: Да, но спортивный. И вдохновляет на занятия спортом, согласись, хочется тоже хоть что-нибудь сделать,
0: ну
1: пройтись
0: что,
1: подольше, например.
0: Побежали?
1: Побежали.
0: А у тебя есть в чем?
1: Есть.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Реже сейчас плюс 11. В Ревде и в Краснодуринске плюс 10 градусов.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
2: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Jam.fm 102.5.
7: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Время гороскопа, утренней гимнастики. Давайте-ка расскажем, что ждет каждый знак зодиака сегодня, 22 сентября, вторник.
1: Овен, ситуация потребует от тебя нестандартного подхода.
0: Телец, держи бюджет под контролем и избегай лишних трат.
1: Близнецы, ты узнаешь информацию, которую давно искал.
0: Рак, один небольшой шаг приблизит к желаемому результату.
1: Лев, тебе удастся произвести нужное впечатление.
0: Дева, чужая просьба нарушит твой распорядок дня.
1: Весы, приятное приглашение изменит планы на вечер.
0: Скорпион, пора перестать возвращаться к старой истории.
1: Стрелец, небольшое путешествие подарит яркие впечатления.
0: Козерог, сегодня твое терпение будет особенно ценно.
1: Водолей, интерес к новому делу окажется сильнее лени.
0: Рыбы, кто-то близкий порадует тебя теплыми словами.

0: Реклама.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 9 часов 48 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Назову затруднение более 6 минут. Волгоградская от Хасановской до Чкалова. Амундсен от Бардина до объездной дороги 7 минут потратим на автомагистральной. От проходного переулка до Бебия столько же на Донбасской от Суворовского до автомагистральной улицы. Самое большое затруднение сейчас на Вильгельма Дегенина. От Сахарова до Краснолесья 9 минут.
8: 102,5. Джем ФМ.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Продолжаем от тебя принимать сообщения в тему утра. Говорим мы сегодня о приложениях на твоем смартфоне, которые помогают тебе в жизни. Почитаем, что нам еще прилетело.
1: Марина написала: самое лучшее приложение – это приложение авиакомпании. Ведь ты всегда узнаешь о распродажах от первого лица и можешь быстро решить, куда и когда летишь. Кстати, это очень удобно. Есть лайфхак от меня, как от часто летающего пассажира. Ты вбиваешь один раз туда данные свои, и все, и они у тебя уже забиты там навсегда. Или тех, кому ты, например, хочешь купить билет, там, близких своих людей, детям,
0: прикольно,
1: маме и так далее, да. И не нужно каждый раз заново наносить паспортные данные, телефон, почту и так далее.
0: Но у меня то же самое, только в РЖД, потому что я не летаю, я езжу, и действительно очень удобно покупать сейчас билеты. Если раньше, я помню, эти очереди стояли в кассу, то просто, а сейчас что купить, что сдать билет, да, тоже великолепно.
1: Плюс еще бонусы копятся.
0: Да, Оля пишет, есть приложение у дочери, когда ребенок спал и ел, напоминание режима, представляешь?
1: Ой, классно, удобно.
0: То есть ты, получается, знаешь, когда у тебя ребенок там поел, поспал, чем занимается.
1: Да. Не надо сильно галдеть постоянно и говорить: поешь.
0: Ну и для мелких, знаешь, это приложение, которое устанавливается, и даже в смарт-часы их ставят, когда ты знаешь, где ребенок находится.
1: Отслеживаешь.
0: Да, географически, потому что когда там отправил в школу, думаешь, дошел, не дошел, а тут все, видимо, понятно.
1: Таня пишет, интересно, в моем телефоне уживаются две стихии. Строгие рабочие инструменты почты, календарь, записная книжка, парковки и приложения для перезагрузки. Фоточки, книги, музыка, шахматы. Прикольно.
0: Ну да.
1: Такой хороший наборчик.
0: Найля написала: всем привет, мой главный помощник это навигатор, без него никуда. По специфике работы много езжу, в том числе и на дальние расстояния: Краснотуринск, Тагил, Челябинск, Сухой Лог, Красноуфимск, поэтому без этого помощника никак. Я согласен полностью, очень удобное приложение, действительно, и там можно посмотреть, где поесть, где заправиться, ну то есть, где загруженность тоже видно, может какие-то варианты объезда есть, потому что там ремонт дороги и так далее. Это очень удобно. Успевай написать на тему утра, какие приложения на твоем смартфоне тебе помогают в жизни. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5 Messenger Max, тоже, кстати, установлен в нашем телефоне, да. Там же есть канал GMFM, подписывайся. Ну и, конечно, группа ВКонтакте. Все читаем, уже совсем скоро подведем итоги, и кому-то из вас вручим приз на GMFM.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ, ООО «Алика Групп», «Парк Квартал», радиостанция.
1: Новости на Джем.ФМ.
2: Доброе утро. Продолжать насыщать внутренний рынок России нефтепродуктами поручил профильным ведомствам вице-премьер Александр Новак. В ходе совещания Минэнерго представила доклад о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Отдельно участники рассмотрели ситуацию в Тыве, Хакасии и Якутии, а также в Новосибирской области и Красноярском крае. Отраслевые компании сообщили о выполнении ранее данных поручений, включая поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы и исполнение обязательств по Северному завозу, пишет «Российская газета». Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее за рулем. Накануне сразу на двух трассах водили реверс после тяжелых ДТП. Днем на автодороге Екатеринбург-Реша-Лапаевск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей из-за того, что один выехал на встречную. Оба водителя погибли. Вечером на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган под Камень.

0: Каменском «Лада Ларгус» выехала на встречную, столкнулась с автобусом «ПАЗ», который после удара бросила на попутный грузовик «ДАФ». В автобусе пассажиров не было, водители автобуса и грузовика не пострадали. В «Ладе» погибли два пассажира и водитель, еще один пассажир получил травмы, сообщили в облгаи, пишет Ядин. Жители нескольких районов Екатеринбурга вновь жалуются на ржавую воду из крана. Сообщили порталу Е1 жители Юго-Западного, Эльмаша, Химаша, новой сортировки Ботанического и других микрорайонов. Кадры с ржавой водой вызвали большое обсуждение на сайте портала. Некоторые возмущались, другие шутили. Бесплатный черный чай. Я с этой водой испортила постельное белье. Перед отоплением всегда такая вода, цитирует Е1 подписчиков. Напомню, ранее горожан предупредили о снижении качества воды до 2032 года. В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов. Обычно их отключают 15 сентября, чтобы законсервировать. Но в этом году погода позволила продлить их работу до 27 сентября, сообщили в мэрии, пишут в «Новый день». И напоминают, что коррективы в работу городских фонтанов в этом году внесли рекордные ливни в июле и в августе. Из-за роста уровня в реке Исеть светомузыкальный фонтан в историческом сквере пришлось отключить и дополнительно закрепить. Писатель и драматург Эдвард Радзинский не планирует отмечать грядущий солидный юбилей. 29 сентября ему исполнится 90. По словам Радзинского, он никогда не праздновал день рождения как-то по-особому и не собирается устраивать торжество на этот раз. Об этом он сказал в интервью газете «Ру» и поблагодарил журналистов за память. Как драматург Эдвард Радзинский стал известен после спектакля «104 страницы про любовь», который ставил режиссер Анатолий Эфрос в Линкоме. Также Радзинский автор постановок «О женщине», «Беседы с Сократом», продолжение «Дон Жуана». Кроме того, писатель известен интересными авторскими программами на телевидении. Официальный курс доллара во вторник 84.10, евро 96.37.
1: Реклама.
2: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
4: Заслужив ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
6: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Сейчас за окном плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Днем плюс 18, плюс 20 градусов.
5: Реклама.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Шоу продолжается.
10: Утренняя джимнастика.
11: Джем FM.

0: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
0: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем-ФМ».
6: 102.5. «Джем-ФМ».

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Все теплее и теплее за окном. Это не может не радовать. Также радует ваше сообщение, которое приходит сегодня в огромном количестве. Прямо сейчас будем подводить итоги. Выберем одно сообщение и наградим парой билетов на концерт Сократа и Леры, категория 6+. Но обсуждали мы с вами сегодня классную тему. Какое приложение тебе помогает по жизни? Каким приложением ты пользуешься чаще всего, чаще других? Почитаем, что еще пришло.
1: Оля пишет: у меня есть приложение для вязания. Расчет петелек и выкройка по размеру. Забиваешь свои показатели и готово, можно вязать. Классно, да? Удобно вообще.
0: А я, как человек, который работает с текстом, использую очень удобное приложение, которое показывает, сколько
1: знаков,
0: и сколько по времени это будет. Ну, то есть нам очень важно время, да, например, там надо читать, например, 1.5 минуты, 3 минуты, 5 минут текст, не больше. И сложно иногда уложиться в это, и примерно все равно знаешь, но чтобы не примерно, а точно забрасываешь в это приложение свой текст, который ты написал, и он тебе показывает, если будет читать обычным темпом, будет, например, на 1.5 минутки. Круто. Если надо, добавил, если нужно, убавил.
1: Да. Я, кстати, для текстов использую переводчик часто, потому что я изучаю языки, а еще я хотела бы отметить в пользу приложений, это то, что они постоянно совершенствуются, согласись. То есть добавляются постоянно разные функции новые, удобные очень.
0: Константин пишет: конечно же, онлайн-радио, вот такое приложение, где бы еще своих любимых джемиков слушал. Привет, в Тюмени нам передает. Привет тебе, Костя, большой в Тюмени, большой привет. Спасибо, что вы есть, поднимаете людям настроение, хорошего вам дня. Ну, а вам спасибо за то, что вы есть, потому что мы для вас работаем.
1: Денис написал: у меня самое главное – это два приложения. Это навигатор и профессиональное приложение для таксистов, которое дает мне возможность заработать, пользуюсь ими 2 через 2, ну и банковские приложения, куда же без них.
0: Да, многие заметили, про навигатор как раз отмечают, что он помогает. Но и, наверное, на втором месте, а может даже и на первом, самое лучшее приложение, сообщение, которое мы сегодня получили от Андрея и решили его выделить, вот что он пишет: самое лучшее приложение на телефоне – это будильник! Если бы не он, я бы точно просыпал на работу и, возможно, опаздывал на встречи. Самое стандартное и самое необходимое приложение на телефоне. Хочу сказать, что да, я тоже, когда есть какие-то важные дела, я завожу будильник, и он мне там за полчаса, за час, например, напоминает об этом событии, и ты уже днем не пропускаешь. Иногда нужно там что-то отправить, куда-то сходить, кому-то позвонить именно в какое-то определенное время, и все, пожалуйста. Поэтому, Андрей, тебе мы сегодня вручаем наш главный приз – пара билетов на концерт Сократа и Леры.
1: На правах рекламы.
0: Тебя ждет шоу с живым звуком.
1: Дуэт исполнит свои романтические хиты «Ветер», «Напополам» и «Моя», а также презентует новые композиции.
0: Концерт пройдет 26 сентября на сцене «Фабрики».
1: Для зрителей старше 6 лет.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, на Джем ФМ прямо сейчас ярким заголовки. Ритам, рассказывай.
1: Ты любишь порядок?
0: В смысле порядок? Ну, конечно.
1: Ну, везде.
0: Знаешь, с одной стороны, я могу сказать, да, порядок любят все, не люблю его наводить.
1: А, вон оно что интересное. Угу. Но, кстати, к сведению, постоянный бардак дома может серьезно ударить по психике. Психологи предупреждают, что жизнь среди хаоса усиливает стресс и истощает мозг когнитивной функции. Если постоянно видеть вокруг себя разбросанную одежду, немытую посуду, горы бумаг и другой мусор, мозгу приходится фильтровать визуальный шум. Это повышает стресс. В результате человек быстро устает, хуже концентрируется и сильнее нервничает. При этом не обязательно делать постоянно какую-то генеральную уборку, быть очень педантичным. Угу. Иногда достаточно разобрать хотя бы одну полочку или там протереть пыль, ну хотя бы что-то сделать, какой-то шаг.
0: Передвинуть коробочку.
1: Да, даже маленький шаг может немного облегчить эмоциональное состояние.
0: Ну, я соглашусь с тобой, да, совсем то, что такого, конечно, бардака не допускаю, все равно что-то прибираешь. Но так вот супруга просто для меня кажется вроде бы прибрано, а для супруги кажется бардак. И вот тут вот эта грань, когда для тебя прибрано, все красиво, для нее бардак, ты понимаешь, а что не так? Оказывается, где-то пыли много, где-то какая-то там, может быть, кофточка брошена, где она не должна лежать, хотя меня вообще не напрягает. Но, в общем, тут же для каждого относительно, что значит, что считать бардаком. Для кого-то три пылинки – это уже бардак, да? Для кого-то там, ну, куча всевозможных вещей валяется, пока не запинаешься, пока тропинка между ними есть, вроде бы неплохо. В общем, каждый решает, где ему жить. Ведь говорят, что творческий беспорядок, в нем рождаются какие-то интересные творческие проекты.
1: Но все равно периодически убираемся, советуют психологи.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге, за окном солнечный, плюс 18 градусов на термометре. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 12, Полевской, Асбест и Туринск плюс 11 градусов.

Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 10 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, солнце, лето, так хочется уже на улицу прогуляться. Причем непонятно, что надевать, потому что вроде бы тепло, но погода коварна. Это я уже говорю тем, кто действительно ходит, я видел, в футболочках, прям налегке или в мини-юбочках, поэтому она все-таки уже осенняя, особенно по вечерам, очень холодно, и утром.
1: Ну, мой лайфхак – это многослойность.
0: Да?
1: Что-то на себя надеть, можно снять аккуратненько и как-то расчехлиться чуть-чуть, и уже так попрохладнее тебе.
0: Согласен. У меня в машине тоже удобно, потому что я утром, например, вхожу в толстовки и курточки. Сейчас я толстовку снимаю, уже легкая курточка. Хотя и куртку можно в машине сейчас уже оставить, потому что днем будет очень жарко. А вечером опять все достану и все опять надену, будет прохладно.
1: Кстати, ты на машине сегодня?
0: Конечно.
1: Я тоже. Но сегодня Всемирный день без автомобиля.
0: А, приеду, поставлю и покатаюсь на велосипеде, если будет такая возможность.
1: Хочется. Да, ну или можно пешочком где-нибудь прогуляться, можно и мороженку съесть, потому что погодка позволяет.
0: Я, кстати, да, что-то в последнее время подсел на мороженое.
1: Я тоже.
0: Замечаю. Мне знаешь, какое сейчас нравится? Пломбир такой, а сверху, в трубочка такая, сверху шоколадная.
1: Прикольно.
0: Есть ее неудобно, но очень вкусно.
1: Ну, я классическое эскимо люблю.
0: Так, есть какие-то праздники у нас?
1: Да, еще есть. Ты хорошо пишешь? Красивый у тебя почерк?
0: Нет, вообще, говорят, великие люди писали так, что ничего не понятно. Ну, это я так утешаю себя.
1: Так, не зазнавайся, во-первых. А во-вторых, сегодня твой день, день каракулей.
0: Ой, давайте.
1: Сегодня можно там.
0: Могу оставить автограф.
1: Еще сегодня смешной праздник. Это день сети. Не знаю, что это такое, но, видимо, интернет имеется в виду.
0: А может быть, сеть, с которой ходит на рыбалку?
1: Нет, сегодня именно One Web Day.
0: А, ну, если слово «веб» есть, значит, конечно. Ну, тоже уже привыкли. Сегодня мы все утро говорили как раз про приложения, а ведь, по большому счету, это все одно из другого вытекает.
1: Да, без интернета вообще никуда сейчас.
0: Как это сейчас, конечно, удобно, да? Совсем недавно его вообще не знали, а сейчас, ну, просто без него уже не представляем жизни. Жизнь меняется, и каждый день готовит нам новое открытие, поэтому бежим в новый день, встречаем что-то новое, интересное. И встречаем это с радостью под музыку Jam FM.
1: Конечно.
0: Так, ну что, встречаем скоро также еще и диджея Дэна, который приходит, читает ваши приветы и поздравления и принимается в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5. Ну и Яну Ефимову, который делится с вами свежими историями. Всем легкого вторника.

0: Зиверт Гудбай на Джем ФМ, а от меня же наоборот большой пламенный привет, потому как только что лишь нарисовался в студии Джем ФМ, и как всегда с тобой до вечера и с хорошей музыкой. Вторник у нас на календаре уже хорошо, ну в том смысле, что первый рабочий остался позади, ну и дальше намного легче, как правило. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Серябкина и Дмитрий Урик со Свеженькой вещица, затем 5 утра Иван Дмитриенко, ну а проложит музыкальную эстафету на Джем ФМ Селена Гомес.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ.
1: И здесь снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Катя Гордон рассказала о ссоре с Кудрявцевой. Юрист высказалась о своих отношениях с Лерой Кудрявцевой. В одном из интервью она призналась, что прекрасно относится к телеведущей, даже несмотря на то, что девушки сильно поссорились. Катя уверена, что совсем скоро они с Лерой зарубят топор войны. Она прокомментировала: «Я к Лере отношусь все так же хорошо. Она крестная моего ребенка. И этот церковный обряд не просто обряд, а мое решение по жизни. Есть какие-то вещи, сказанные мной или Лерой. Я не могу ей простить доверие к чужому человеку, который делал бред. Вот просто бред. Она не может простить какие-то мною резко сказанные слова. Потому что я действительно резко иногда выражаю мысли, когда мне кажется это несправедливым». По словам Кати Гордон, причиной ссоры с Лерой Кудрявцевой стало их совместное творчество в дуэте «Зависть». Гордон не устраивала финансовая сторона вопроса, поскольку выступать удавалось только тогда, когда у Кудрявцевой не было других более прибыльных проектов. Ну а я буду с нетерпением ждать примирения этих двух блондинок. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12-29 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, солнечно и уже плюс 20. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 17-21 тепла.

0: иногда приходит тот момент, когда нужно что-то менять. Конечно, в лучшую сторону. Вик Дайнеко, стоп, подожди, иду на Jam FM. Ну, а мы с тобой идем как минимум вперед, и не просто с хорошей музыкой. И легкого вторника, зовут меня Диджей Дан. Скоро Афинбах и Ник Ватерхаус, затем Мари Краймбрери. Ну, а подхватит музыкальную эстафету на Jam FM Джонни.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
1: 235-0905
2: Jam FM. И здесь снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5.

Bash for you для любителей 90-х. На Амирчик с розовым вечером на Jam FM. А у нас же прекрасный день в разгаре, день вторника, 22 сентября, 14:16 в Екатеринбурге. Экватор пройден. Ну, если вдруг затянулся, растянулся обед, тебе приятного аппетита. Ну, и если вообще про погоду, неважно, вечером, днем, она прекрасная, хорошая. Не только сегодня, а всю эту неделю смотрю на прогноз в районе 20 градусов нам обещают синоптики. Поэтому строю планы смело на не только на этот, а вообще на все вечера. Ну и оставайся здесь. Впереди только хорошая музыка. За это отвечаю я, диджей Дэн. Скоро Люси Ботина, затем Добро. Ну а прямо сейчас Джерри Холлиуэлл на Jam FM.

0: хорошего настроения, Екатеринбург.
1: Jam FM. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Мальчишка. Мальчишкам, девчонкам, всем, кто здесь на Jam FM, большой привет. Ну а наш девчонка Яна Ефимова приготовила свежие истории буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Teddy Swims на Jam FM.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок. Бесплатно. Платные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Лариса Гузеева уволила новую домработницу. Телеведущая рассказала о неприятной ситуации из личной жизни, которая довела ее до слез. Актриса поделилась, что ей пришлось большим скандалом уволить новую домработницу, которую порекомендовали ей знакомые. Увольнение произошло уже через день после начала работы. Как пишет Супер, причиной стал случайный телефонный звонок от женщины, которая начала ее ругать, не подозревая, что артистка слышит каждое слово. Гузеева поделилась, цитирую, «Она должна было убрать мою квартиру, пока меня не было. И прямо очень была хорошая сумма. И вот звонок от нее, а там не алло, ничего. Нечаянно нажала. Я такое себе услышала. У меня волосы встали дыбом. Я заплакала». Сотрудница назвала Ларису жадной и бедной женщиной. После того, как актриса успокоилась, она перевела домработнице сумму, о которой они договаривались, и поблагодарила ее за работу. Спустя час домработница извинилась перед Гузеевой, но было уже поздно. Хорошо, что звезда узнала об этом сразу. Все-таки не нужно таких людей пускать в свой дом. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половин третьего на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечная плюс 21. На завтра, среда, 23 сентября, синоптики пообещали ясную преимущественно погоду. Без осадка, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12. Завтра днем 17, 21 тепла.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
1: Отзовись, порадуй!
0: Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
2: Чуточка твоего позитива приехала. Большой привет от Личное радио. Но это про нас, Jam FM. Ну и большой отдельный привет коллегам из бухгалтерии. Поднимаем настроение с Jam FM вместе всегда. Отличный рецепт. И вам тоже большой персональный привет лично от меня. Если есть что сказать, выходи на связь, я в твоем распоряжении. Привет, поздравления, пожалуйста, хорошее настроение. Все зачитываю. Отзовись, порадуй на Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. На Среднем Урале планируют привить от гриппа 2 миллиона 700 тысяч человек, или 65% населения. Об этом сообщила на брифинге замглавы Роспотребнадзора области Анжелика Пономарева. Она отметила, что особенно важно привить группы риска. Прививки необходимы для создания коллективного иммунитета, который защищает от вспышек и эпидемии. Между тем, COVID-19 окончательно трансформировался в сезонную респираторную инфекцию. За последнее время в регионе не зафиксировано ни одного смертельного случая ковида, отметила Анжелика Пономарева, пишет «Комсомольская правда». Явка на выборах в Госдуму и Заксобрание в Екатеринбурге по предварительным данным превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тысяч избирателей. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» глава города Алексей Орлов. Он поблагодарил горожан, которые пришли на выборы. Пишет «Новый день» и отмечает, что явка избирателей в Екатеринбурге оказалась на 18% ниже, чем в среднем по России. Итоговая явка избирателей в стране превысила 59%. Это больше, чем на всех предыдущих думских выборах. В Свердловской области в целом явка составила 47%, на 6% больше, чем в областном центре. Бабье лето простоит на Урале еще почти неделю, затем придут осенние прохлады и дожди. В ближайшие два дня в регионе до плюс

0: 20 градусов и выше, будет солнечно и сухо. В четверг возможны дожди. Температура днем опустится до плюс 15. Как сообщает Росгидромет, на большей части Уральского региона в области повышенного атмосферного давления установится умеренно теплая погода с большим суточным ходом температуры. Местами кратковременные дожди, ночью и утром туманы. К выходным снова распогодится, будет сухо, тепло до плюс 17. И такая погода продержится до следующего вторника включительно, обещает Росгидромет. Корональная дыра на Солнце может принести на Землю магнитную бурю в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Крупная корональная дыра растянулась от Южного полюса до экватора Солнца. В четверг Земля пройдет по орбите лицом к корональной дыре, из-за этого попадет в поток солнечного ветра, отмечают ученые. Но активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется низкой, передает телеграм-канал лаборатории, пишет «Вечерняя Москва». Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Также актер примет участие в творческой лаборатории этого проекта. Генеральный продюсер картины Сергей Катышев назвал такой формат работы уникальным и анонсировал встречу самого писателя Юры Борисова и дирижера Петра Дранги на сцене Мариинки 21 октября. Также Юра Борисов выступит сопродюсером этого проекта, пишет РИА Новости. Добавлю, что роман «Житие» писателя доктора филологических наук Евгения Водолазкина вышел в 2012 году. Сам писатель назвал жанр произведения неисторическим романом. Официальный доллар 84.10, евро 96.37.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе «Китайская кухня Шангрила» за бортом. Без изменений. Яркая картинка. Солнечная. Плюс 23. На завтра, 23 сентября. Среду синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12. Завтра днем хорошо. 17.21 выше нуля.
1: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Можно расценивать как инструкцию к применению, ну а в какой дозировке, чуть-чуть, много или всегда себя выбирать. Думай, решай сам. Главное, что выбрал Jam FM, мне этого достаточно. Так, держать, впереди только хорошая музыка. Зиверт с эгоисткой на Jam FM. Совсем скоро The Colors, затем Винтаж. Ну а подхватит музыкальную эстафету на Jam FM Нюша.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
0: Спонсор выпуска ООО «Системы комфорта» — компания СК «Урал». 3 балла сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. И отстоит от 20-го КМ до моста через железную дорогу. Игошинский подход от Блюхера до автозаправочного комплекса. Такая же история на Шевской, на Тепличной до Космонавтов. Комсомольская СТТ от Академической до Первомайска. Восточка от Куйбышева до Декабристов.
7: Реклама.
8: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
9: Устал откачивать, устал.
7: Устал.
8: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102,5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Юра Борисов исполнит главную роль в фильме по роману Евгения Водолазкина. Российский актер и номинант на премию «Оскар» исполнит главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина. Об этом сообщают журналисты. До работы над фильмом создатели проекта планируют провести несколько театральных мероприятий, посвященных роману. Первая читка сценической версии «Лавры» состоится 21 октября, а вторая пройдет в ноябре. В Москве Борисов и Водолазкин примут участие в представлении одного оркестра под управлением Петра Дранге. Создатели называют театральный проект творческой лабораторией, которая станет подготовкой к будущей экранизации. Как пишет «Супер», постановка объединит литературу, музыку и видеоискусство. Снятые для спектакля видеоматериалы планируют использовать как эмоциональную основу для будущего фильма. Юра умничка, карьера идет в гору. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». В центре города солнечное плюс 22 на завтра. Среду 23 сентября синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 тепла.
1: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Порадуй!
1: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
0: Отзовись! Порадуй!
1: +7 932 020 102.5.
2: А еще приветик нарисовался. Большой привет самым лучшим сотрудникам РЖД лицея номер 3. Хорошего всем настроения. Ольга Сергеева желает. Олечка, мерси, тебе тоже хорошего настроения и личный привет от меня и от Jam FM.

Голливуд или нет, неважно. Главное, какие слезы. Расклад простой. Счастье намного лучше зависти. Поэтому лучше радоваться, а еще лучше не смотреть на кого-то, а сосредоточиться на своем, тогда тоже все-все обязательно получится. Плакал Голливуд, целющий ботин на GMFM. Пусть у тебя все сегодня получается. Удачного вторника. Для настроения хорошая музыка, лишней не будет. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Моджо, затем Венера. Ну а прямо сейчас Филатов и Кэрос на GMFM. Меня зовут Диджей Дэн. Всем привет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Горячая вода в некоторых домах Екатеринбурга пропала из-за ремонта водопровода исходной воды. Кроме того, ведутся наладки режима давления в трубах в период запуска отопления. Так объяснили проблемы в Екатеринбургской теплосетевой компании, пишет Ядин. В ЕТК отметили, что со вторника, 22 сентября, по четверг, 24, в городе возможны кратковременные отключения горячей воды. Ядин напоминает также, что с понедельника, 21 сентября, многие екатеринбуржцы начали жаловаться на отсутствие горячей воды, а также на ее цвет. Машина скорой помощи перевернулась сегодня на улице Малышева в Екатеринбурге. В момент ДТП, кроме бригады медиков, в салоне была беременная женщина. Ее везли из Кургана в НИИ ОММ. По предварительным данным, произошло столкновение с кроссовером. Тяжелых пострадавших нет. У будущей мамы диагностированы ушибы. Есть подозрение на сотрясение мозга. Ее направляют в травматологический стационар. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от помощи врачей отказалась. Водитель и медсестра скорой направились на освидетельствование, сообщил главврач Екатеринбургской скорой помощи Игорь Рузанов, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появились машины с надписями на лобовых стеклах, призывающих вернуться возлюбленных. Об этом сообщил телеграм-канал «Четвертый канал» Екатеринбург Новости. Один из инцидентов сняли на камеру очевидцы. На кадрах видны надписи на машинах «Даша, вернись» и «Катя, вернись». За рулем автомобилей находились молодые люди. Увенчалась ли акция успехом, не уточняется, пишет газета.ру. С начала года из Японии в Россию везли более 171,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. На треть больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил в телеграм-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Более трети ввоза обеспечила марка Toyota 32,6%, а также Honda более трети. Также в топ-5 вошли Suzuki, Mazda и Volkswagen, но их ввоз в страну в разы меньше. 99% ввезенных из Японии машин с пробегом имеют мощность ниже 160 лошадиных сил. Также «Автостат» сообщает, что в августе в России резко снизились продажи подержанных автомобилей класса «Люкс». Был продан 181 такой автомобиль, на 22% меньше, чем годом ранее, пишет газета.ру. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня сыграет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Игра начнется в 21:30 по уральскому времени. Наша команда подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу. Но и китайские «Драконы» попытаются использовать свой шанс на своей площадке, пишет чемпионат.ком. Добавлю, что «Автомобилист» начал сезон с обновленным тренерским штабом. Команду возглавил Алексей Кудашов, который ранее работал в московском «Динамо». Официальный доллар сегодня 84.10, евро 96.37.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 тысяч.

0: 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
1: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Начало 5 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. За бортом солнечное в центре города плюс 23. На завтра, сред, 23 сентября, нам синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 тепла.
0: Реклама.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: по уши, ну, как говорят в таких случаях, с головой кружительной влюбленностью Бритни Спирс на Jam FM, но я тебе голову кружить долго не буду, быстренько представлю, кто нам в ближайшем будущем составит компанию. И хорошего вечера вторника, зовут меня Диджей Дэн, елка на подходе, затем Майя Мишель, ну а первыми в списке группа Бис на Jam FM.
1: Реклама. А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
2: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
8: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Леон Кемстач поддержал поступление Анны Пересильд в школу кино. Актер, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», поддержал поступление Анны Пересильд в Московскую школу кино. Своим мнением он поделился с журналистами. Актер уверен, Анна все делает правильно, идет за мечтой, возраст тут не помеха. Он прокомментировал, цитирую, «Никогда не рано быть тем, кем хочешь быть, поэтому только вперед». Он также не видит ничего плохого в том, что Пересильд окончила школу экстерном, чтобы поступить на актерский факультет. После съемок сериала они поддерживают связь, хотя поздравить Анну с зачислением Кемстач пока что не успел. Но я напомню, что вокруг поступления Анны ранее разгорелся громкий скандал в интернете. Девушку стали обвинять в том, что у нее влиятельные родители. Как выяснилось, Пересильд-младшая поступала на тех же условиях, что и остальные абитуриенты, и впечатлила комиссию. А на основном конкурсе ее не было из-за съемок. Леон молодец, поддержал свою коллегу. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина пятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 23. На завтра, 23 сентября, среду, синоптики нам пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер при этом неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 17, 21 выше нуля.

Помнишь или нет, неважно. Ну, потому что уикенд уже прошел, остался в прошлом, а вот в настоящем отличный вечер вторника. Ну, и если про нас, про Jam FM, то впереди вечернее шоу «Jam без правил» уже в следующем часе в 17.00 не пропустим. А меня зовут Диджей Дэн, продолжаю ставить пока для тебя хорошую музыку и хорошего вечера. Погодка говорит сама за себя. Взять себя, кого-то еще, и вперед, классно провести время. Надо ловить моменты. Скоро Артур Пирожков и Хабиб, затем Cancel Training. Ну а прямо сейчас Юлия Савичева на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года. Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! В Екатеринбурге пройдет Крус Нации. В эти выходные в Екатеринбурге состоится традиционный забег Крус Нации. В этом году событие приурочено Году Единства Народов России. Главной площадкой проведения активности станет Екатеринбург-арена. Как пишет Global City, именно там участникам предстоит преодолеть дистанцию в 2 километра. Ориентировочно забег начнется в 12 часов, а входы на площадку откроют уже в 10 утра. Зарегистрироваться на Крус Нации можно онлайн и очно. Участие в забеге абсолютно бесплатное. Также ради забега в городе временно перекроют следующие улицы: Пирогова от Репина до Татищева, Татищева от Мельникова до Репина, Крауля от Пирогова до Репина и Репина от Татищева до Мельникова. Все ради безопасности участников. Отмечу, что Крус Нации состоится 26 сентября. Правильно говорят, движение – это жизнь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 17-21 выше нуля.
4: Реклама.
7: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
7: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Jam без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
2: Jam без правил.
9: Спонсор вечернего шоу Jam без правил — ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Реклама.
10: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. С клиники Нудельмана — центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка.

0: опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время рубрики «Голые факты». Так и никак иначе. Сегодня поговорим про мужчин и поговорим про женщин. Но, правда, этой теории нет научных подтверждений, но все-таки говорят и поговаривают, что мужчины смеются громче и дольше женщин. Потому что физиологически мы смеемся громче или дольше. Это вот статистика наблюдения психологов. Они связывают особенности смеха и юмора с гендерными ролями. Что говорят исследования о юморе и смехе? В общем, создание самого юмора. По данным метаанализа психологов из Великобритании и США, мужчины чаще выступают инициаторами шуток и в среднем чаще получают более высокие оценки за остроумие в своих текстах. Социальное ожидание, то есть общество чаще поощряет мужчин за проявление юмора, в то время как от женщин традиционно реже ждут какого-то комического воспроизведения. Так что факт остается фактом, опять же, научно не доказан, но психологи, согласно своей статистике, говорят, что так. А мы продолжаем двигаться по музыкальной аллее Джем FM. Что не песня, но то в сердечко.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» компания «СК Урал». Как сообщается Россиянэкс-картой, Нартинская стоит от Космонавтов до Армавирской, сам проспект от Урбина до Челюскинцев и от Совхозной до Заречной. Это все Космонавтов. Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной, от Урбина от Учителей до Космонавтов, Шевская от остановки Шевская до Промышленного проезда.
1: Реклама.
5: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Катя Гордон рассказала о ссоре с Кудрявцевой. Юрист высказалась о своих отношениях с Лерой Кудрявцевой. В одном из интервью она призналась, что прекрасно относится к телеведущей, даже несмотря на то, что девушки сильно поссорились. Катя уверена, что совсем скоро они с Лерой зарубят топор войны. Она прокомментировала: «Я к Лере отношусь все так же хорошо. Она крестная моего ребенка. И этот церковный обряд не просто обряд, а мое решение по жизни. Есть какие-то вещи, сказанные мной или Лерой. Я не могу ей простить доверие к чужому человеку, который делал бред. Вот просто бред. Она не может простить какие-то мною резко сказанные слова. Потому что я действительно резко иногда выражаю мысли, когда мне кажется это несправедливым». По словам Кати Гордон, причиной ссоры с Лерой Кудрявцевой стало их совместное творчество в дуэте «Зависть». Гордон не устраивала финансовая сторона вопроса, поскольку выступать удавалось только тогда, когда у Кудрявцевой не было других более прибыльных проектов. Ну а я буду с нетерпением ждать примирения этих двух блондинок. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: На завтра, среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 выше нуля.
4: Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
5: Спонсор вечернего шоу «Jam без правил» – ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама.
6: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время для рубрики «Голые факты». Поговорим о том, что есть и никак иначе. Вы знаете, что когда люди переключаются на другой язык, они могут чувствовать себя, ну, как бы иначе, и их поведение действительно меняется. Такое внутреннее «я». Может быть, вы совершенно другой человек. Научные исследования и наблюдения полиглотов действительно подтверждают, что полная личность не стирается, но вот манера общения, эмоции и какое-то восприятие себя – оно трансформируется. А почему так происходит? Начнем с первого. Это культурный код. Потому что каждый язык связан с определенной культурой и нормами поведения, которые человек бессознательно начинает копировать. Эффект чистого листа. Вот когда мы говорим на своем родном языке, он у нас связан с детством, с родителями, какие-то оценки. То есть нас действительно откидывает в прошлое, какие-то триггеры. А вот иностранный язык часто дает свободу от этого внутреннего критика. Потому что когда мы уже начинаем его изучать и в полной мере владеть, это действительно не с самого рождения. Сниженная тревожность. Например, на чужом языке люди меньше боятся совершить ошибку, так как чужакам многое прощается, что делает человека более смелым. Вот вам факт, который действительно становится интереснее. Если вы владеете каким-то языком, задумайтесь на секунду. А вы ли этот человек, который говорит сейчас на испанском, например?

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Хочется сказать вам огромное спасибо, что все эти два часа вы действительно были с нами. Тема начиналась с того, что мы обсуждали, а стоит ли как-то все-таки контролировать свою вторую половинку, проверять, читать сообщения. У меня на этот счет есть свой личный вывод. Не надо никого проверять, не надо никого чекать, не надо никого подглядывать где-то, знаете, караулить. Потому что психологи сказали о том, что если вы все-таки пытаетесь в своей второй половинке найти какую-то проблему, чтобы упрекнуть, ну, в том самом там, вот, найти сообщение, а это кто тебе написал, а это кто тебе написал, то вы подсознательно хотите расстаться с этим человеком? Оно вам надо? Ну, конечно, нет. А мы с вами не хотим расставаться, но все-таки придется. Говорим вам огромное спасибо, что все эти два часа были вместе с нами. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было хорошо. И мы очень надеемся на то, что это чувство взаимно.

0: Где пробки?
1: Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Бажова до Московска, Артинская от Космонавтов до Армавирская, Черепаново-Стрелочников и Челюскинцев до остановки Черепаново. Тормознем на объездной от 8 марта до Амундсена, на Московской Челюскинцев от маршала Жукова до Куйбышева, Большакова стоит от Белинского до 8 марта.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
2: Ну-ну, и чего ты ответил?
1: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
3: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так, на чем мы остановились?
3: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
0: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Акмаль и Александра Куртова сыграли свадьбу. Певец и блогерша решили отметить важное событие спустя 9 месяцев после официальной регистрации брака. Для такого важного повода они выбрали свой любимый город – Санкт-Петербург. Именно туда прилетели близкие друзья пары. Вечеринка проходила в эстетике бала. Гостей встречали придворные в белоснежных париках и исторических костюмах. Поклонников такой выбор тематики торжества не удивил. Они знают, что Александра обожает подобную эстетику. Как пишет Супер, официальным мужем и женой Акмаль и Александра стали еще 25 декабря 2025 года. За 2 дня до регистрации супруги провели никах в Московской соборной мечети. Само бракосочетание прошло в камерном формате, без масштабного празднования. Но зато отпраздновали сейчас, более торжественно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 17-21 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 21.
6: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
9: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
6: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
9: Возможно, противопоказания. Необходимо консультироваться.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: FM. Джем. Джем FM.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Даже...
1: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
2: Новости на Jam.FM.
3: Добрый вечер. США предложат России и Украине прекратить взаимные удары по энергетике. Об этом сообщил в эфире Fox News глава Госдепартамента Марко Рубио. По его словам, речь идет о так называемом энергетическом перемирии. Он также сказал, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить на встрече с Зеленским тему прекращения ударов по энергоинфраструктуре на полях Генассамблеи ООН. С беременной пациенткой, которая попала в ДТП в реанимобиле, все хорошо, травмы исключены. Ее отправили в НИИ охраны материнства и младенчества. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой тоже серьезно не пострадали. Реанимация с беременной пациенткой попала в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. После касательного столкновения с кроссовером машина экстренной медицинской помощи перевернулась. К счастью, тяжелых пострадавших нет. Мобильные пункты вакцинации начнут работу в торгово-развлекательных центрах с октября. Об этом сообщила замминистра здравоохранения области Светлана Филиппова. В прошлые годы бесплатно привиться от гриппа можно было в Меге, Веермолле, Гринвиче, Дирижабле, Глобусе, Паркхаусе. Дополнительная информация по этому году будет позже. В Свердловскую область привезли почти 600 тысяч доз отечественной вакцины против гриппа. На этой неделе препараты в большом объеме начнут поступать в больницы. Со следующей стартует массовая вакцинация против гриппа. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня играет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Игра начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. Наша команда подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу, но и китайские драконы попытаются использовать фактор своей площадки для набора первых очков в сезоне, пишет чемпионат.com. Добавлю, что «Автомобилист» начал сезон с обновленным тренерским штабом. Команду возглавил Алексей Кудашев, который ранее работал в московском «Динамо». Под его руководством ожидается переход к более атакующему стилю игры. В Британии выпустили сборник с 10 ранее не издававшимися песнями Дэвида Боуи. Всего в альбоме 22 композиции раннего периода, записанные, когда музыкант выступал под настоящим именем Дэвид Джонс. Записи сделаны в 1965 году. Материал нашел историк музыки Алек Палау, заметив среди старых пластинок пометку «Дэвид Джонс». В 1966 году Дэвид Джонс взял псевдоним Дэвид Боуи, чтобы его не путали с участником группы The Monkees. Доллар 84.10, евро 96.37.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
4: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс» Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. На завтра среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 тепла.
2: Реклама.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти.

0: запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Лариса Гузеева уволила новую домработницу. Телеведущая рассказала о неприятной ситуации из личной жизни, которая довела ее до слез. Актриса поделилась, что ей пришлось большим скандалом уволить новую домработницу, которую порекомендовали ей знакомые. Увольнение произошло уже через день после начала работы. Как пишет Супер, причиной стал случайный телефонный звонок от женщины, которая начала ее ругать, не подозревая, что артистка слышит каждое слово. Гузеева поделилась, цитирую, «Она должна было убрать мою квартиру, пока меня не было. И прямо очень была хорошая сумма. И вот звонок от нее. А там не алло, ничего. Нечаянно нажала. Я такое себе услышала. У меня волосы встали дыбом. Я заплакала». Сотрудница назвала Ларису жадной и бедной женщиной. После того, как актриса успокоилась, она перевела домработнице сумму, о которой они договаривались, и поблагодарила ее за работу. Спустя час домработница извинилась перед Гузеевой, но было уже поздно. Хорошо, что звезда узнала об этом сразу. Все-таки не нужно таких людей пускать в свой дом. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На завтра среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 выше нуля. Также завтра в Первоуральске при Пелевском Тринской асбесте тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 21.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Это 102.5.
1: Джем FM.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Юра Борисов исполнит главную роль в фильме по роману Евгения Водолазкина. Российский актер и номинант на премию «Оскар» исполнит главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина. Об этом сообщают журналисты. До работы над фильмом создатели проекта планируют провести несколько театральных мероприятий, посвященных роману. Первая читка сценической версии «Лавры» состоится 21 октября, а вторая пройдет в ноябре. В Москве Борисов и Водолазкин примут участие в представлении одного оркестра под управлением Петра Дранге. Создатели называют театральный проект творческой лабораторией, которая станет подготовкой к будущей экранизации. Как пишет Супер, постановка объединит литературу, музыку и видеоискусство. Снятые для спектакля видеоматериалы планируют использовать как эмоциональную основу для будущего фильма. Юра умничка, карьера идет в гору. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Тринской, Асбесте тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 21.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Леон Кемстач поддержал поступление Анны Пересильд в школу кино. Актер, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», поддержал поступление Анны Пересильд в Московскую школу кино. Своим мнением он поделился с журналистами. Актер уверен, Анна все делает правильно, идет за мечтой, возраст тут не помеха. Он прокомментировал, цитирую, «Никогда не рано быть тем, кем хочешь быть, поэтому только вперед». Он также не видит ничего плохого в том, что Пересильд окончила школу экстерном, чтобы поступить на актерский факультет. После съемок сериала они поддерживают связь, хотя поздравить Анну с зачислением Кемстач пока что не успел. Ну а я напомню, что вокруг поступления Анны ранее разгорелся громкий скандал в интернете. Девушку стали обвинять в том, что у нее влиятельные родители. Как выяснилось, Пересильд-младшая поступала на тех же условиях, что и остальные абитуриенты, и впечатлила комиссию. А на основном конкурсе ее не было из-за съемок. Леон молодец, поддержал свою коллегу. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это ТОП-ХИТ-ЧАРТ.
4: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП-ХИТ-ЧАРТ и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что я расскажу вам, как проходил концерт ТОП-ХИТ ЛАЙВ, который только что отгремел в Москве, в котором, кстати, я тоже принимала участие. Я не только провела этот концерт вместе с моим другом Сашей СТ, но и исполнила свой новый хит. Но обо всем этом я расскажу чуть позже, а сейчас, как всегда, мы начинаем наш марафон лучших хитов радио и интернета. Поехали!
3: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Настей Негодой.
4: И открывает наш хит-лист Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. А в этом году записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер. Аутентичное. С него мы и начнем движение к сияющим вершинам.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем FM.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Ангелина.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.